Шате инстеш, байц хуйсем дном кобогормуцян вра. Канзи шанернел керакрвумен ирен стироч зеганиц анкац керакри пшранкнеров. Шун кочир инстеш, ворпези гам коетевиц. Ховив бари пантрир инц молориалис. Навапет бари Иисус, пыркир инц им мехкери цови аликнери базмуцяниц, ев тур инц хававутян.